Ванка ми ни помогла, давно сум в кухини. Аспен же е тутен пери нијак, инак виса не било. Хочу опријет. Так, но видиш, заобишел сам са и без теба. Ти си вон за своју мачку. На старого человека не кашту. Где мам палицу? Кам си ми поставила палицу? А, ту је. Ма би на очиях. Стале, аби сам ју глядал. Так. А, ти си ту седиш в кресле. А позираш до окна. Čo tam vidíš? Dáš so snehom, čo? I to je počasie. Celý február je takýto. Ne. No ty si ho nemela, alebo čo? Trucuješ? Trucuje. No veď a to prejde. Nikdy sa nedokáže dlho hnevať. Slabo oteká. Zavolaj Karolovi. Nech sa zastaví a spraví s tým niečo. No. Tak už prestaň. Nie je to pre mňa nič príjemné. Vstával som sám. Mám aj nohavice, čo si mi nachystala. Počuješ? Tak ona sa zlostí aj na teba. Keď ťa nechala v tme. No, ukáž sa, chlapčet. Tak, no to je dnes, večo. Vydrž, pomaly. Utierka sa nám zachytila o pántik. Tak. No, tak, chlapče.

Те се ужленте породи. Такмер каждый рок, а притом реши најважнейши отазки, розне проблеми, дипломаци а так далее. Потом, чо е ужасне, же бола толерантна. Хоци то бола присна католичка, бола така толерантна к своим сполупрацовникам, призвала к себе многих людей, ктори мали далеко од вери ај од католицизму. Уможнила чинност многим реформаторам, ktorých dokonca považovali za slobodomurárov a nikdy nezakročila, umožnila im pre dobro ríše, pre rozkvet, pre reformy spolupracovať s ňou. Hádala sa so svojím synom Jozefom, s deťmi a pritom ich veľmi ľúbila. Mala fantastickú odvahu spustiť reformy, ktorých dosah a zdáni nechápala. Spustila nejaký mechanizmus, ktorému nevidela koniec, ale pritom mala svoj ženský inštinkt. Pochopiteľne, že deň jej korunovácie v Bratislave som si z rozličných zdrojov naštudoval mimoriadne pozorne a s radosťou.

Мариу Терезију веду по червеном коберци меѓу двома таборми, го храмовим сходом. Окна опроти дому напхате главами. Подникави мештања вибирају поплатки за взацни вигляд. Ледва прешла шпалјером, уж настал мумрај, стрканица, ба озивали са и надавки. Без огляду на етикету, са два табори пустили озлом крки до храму, одстрковали са, а грозили си пестјами. Така гамба, показија ми најкрајши ден живота. На сходов ју вита вицивени, а старучки Имрих Естерхази, ако примас. Захучи орган, дом се захвеје в штиглих пилјерох. В сакристии доляхне јей на плеција вибледнутый коруновачни плашт бизанцкého штилу с образми святых мужов. Подля традиције плашт святého Штефана. Пахне нафталином, је розстрапканý а пошкоденý. Предовшетким незнесительне тяжкий, кеди си шитý пре моцних хлапов, а не пре жену. Тлаченица, непокой, прикази, недоразумения. Палатин Палфи несие на червеней подушке Штефанскую корну, найвищий краинский судца жезло, хорватский бан, рижское яблко, главный погарник, краљовский меч. Людя са замрвя. Орган стихне. Калочский арцибискуп предступи пред примаса а зачне по-мадярски. Визивам вашу еминенцию, аби корунувала виволеného краля. Є годný? Спіта са остригомський арцибіскуп. Годný. Примас траслявим гласом уж по-латински одрєка краљове повинності. Корунувачне кленоти су уж на олтарі. Наследує присаа. Калочський арцибіскуп ју ведє за олтар. Младі князі трасуцими са руками одопінаю а снімаю корунувачний плашт. Зажиари белостна покошка младей жени. Краля треба помазат олејом. Муси имат обнажене праве предлактје, а кус хрбта медзи лопатками. Шати на коронавацију мусели ратат с тимто звиком. Во светле свјец а витражи вихадза споза олтара млада жена с овалним вистријом, обнаженими руками а голим хрбтом. Цити са страшне. Vidí na sebe vyzliekajúce pohľady potrunžených hodnostárov. Starý Esterházy namočí malíček do oleja katechumenov. Zoschnutý prst sa dotkne ženinej pokožky na lakti a na chrbte. Rýchlo späť za oltár, znova korunovačný plášť a môže si na chvíľu sadnúť do kresla. Po čítaní Evanielia hlavný komorník zoberie meč z oltára a opášením kráľovnú. Mária Terézia zasa oťažie o niekoľko funtov. Teraz, aby som nezlyhala. Mladá žena sa musí obrátiť k davu, vytrhnúť ťažký meč z pošvy a švihnúť ním na obe strany ako symbol obrany viery a vlasti. Nič jej neodpustili. Očervenila od námahy.

že by se porobilo isto nějaký projekt za ní, že by se nazbralo peněži, že by se porobilo dát se zůstat tu školu, bo to da kedy bylo, hej, město, na které všichni generaci chodzeli, kde se i děci bavili, kde i starší chodzeli, hej, nedělami za víkend. А терас хвилково то не на жнјеви патра, но шицко порозбиване, шицко по, як шола, па, руйноване, но то не зајч, сварно, не можеш ані хасновац. Не, не безбедно е малти не за дзеци, жеби там, там були, гей, жеби после школи пошли ба из футбол, не, едноставно. Так же ше рахуем, же, же то би нам бил деки други, други план после паркича, гей, парку малого.

0: Настер, камарати, знову е ту среда, а е час на розправочку. Днес вам принашаме розправочку з перанажа одолноземського списувателя Михала Бабинку, а та ма назов «Лягка праца, тяжко висловить».
1: Чачки, рачки, мудровачки.
2: Чачки, рачки, мудровачки.
0: Чачки, рачки, мудровачки. Су диви обичајне, а диви дивуце. То, чо отец донесол Игоркови з јармоку, патри до дивов дивуцих. Наоко нич злаштнего. Але скусто приложить гоку, а скруцать алебо потрясать. Таке квети, а гвездички не накресли, ей, не накресли ані старий обух хиречний кожухніх. Таке квети а гвездички не накресли. Ей, не накресли ані старий обух, хиречний кожушник, чо вираба еще хиречніші кожухи. А тіє фарби. То ані кеби си 100 дух настикал на злату нитку. Ех, чо 100, 200, ай 300. Не да са то на прстох напочитать. Мать таку вецичку, такі див-дивуці, знамена viacej ako mnoho. Viacej ako vreckový televízor s farbistou obrazovkou. Lebo toto ti ani chleba nepýta a televízor nemôže bez prúdu, čo je rozhodne viacej ako kúsok chleba. Mať. Hej, mať. Ale čo ti to stojí, keď sa nemôžeš pochváliť pred vrstovníkmi, pred kamarátmi a pred, no, svetom? Lebo sú diví divúce a ešte diví divúcejšie. Ale majú pekné mená. Prskavka, raketa, ponorka, helikoptéra. Všetko sú to, povedali by sme, pekné a zrozumiteľné a vôbec domáce mená. Hoci sa kľúčikom nenaťahujú. A toto... Kaleidoskop. Hrozné. Neslýchané, cudzie. Ako sa, Igor náš, zjavíš pred kamarátmi? Dobre, ukážeš im tú hračku, nehračku. Pochváliš sa, dovolíš im pozrieť na tie kvety a hviezdičky. Ale čo keď ti povedia, naozaj krásna vec. A ako sa volá? Ako sa to menuje, ha? Ech, to Igora trápi. Prečo kaleidoskop? Prečo nie obyčajne? Sklíčkohľad, strakatohľad, kvetohľad, hviezdohľad. Tak ako drobnohľad, ďalekohľad. A nech bude i skop. Všeličoskop, hocičoskop, krásoskop. Tak ako teleskop či mikroskop. Ale toto kaleidoskop. Nuž, ako potešiť Igora? Povedať mu, uč sa každý deň 2 hodiny slabikovať. Kalejdoskop, hop. Alebo mu radšej prezradiť, že taká krásna hračka, nehračka má ešte jedno meno. A aké veselé. Miriomorforskop.
1: Čačky, hračky, mudrovačky.
2: Čačky, hračky. Mudrovačky.
0: Čačky, hračky, mudrovačky.

0: Фолклорно диведелне представење «Место на земи» образ из долне и земе, которое принаша емотивни прибег словаков, живјуцих в мултиетницком приесторе днешнего Српска, Мађарска, Румунска, а Хорватска, завита уж в тенто викенд ај до нашей краини. Диваци си го буду мост позрјеть 8 мая 2026 в Белградском театре «Вук», 9 мая в диведелне сале в Старе Пазове, а 10 мая о 16 године в Словенском војводе. Vojvodinskom divadle v Bačskom Petrovci. Inscenacija prostredníctvom folkloru, divadla, hudby a vizuálnych prvkov rozpráva o migrácii, identite, historických zlomoch a aj hľadení vlastného miesta na zemi. Nadvezuje sa na projekt, ktorý Univerzitný súbor Mladosť z Banskej Bystrice realizoval pred 6 rokmi v spolupráci s Katarínou Mosnákovou-Bagľášovou, ktorá pre Staropazovský rozhlas vyhlásila.
1: Gdje sme pred 6 rokmi urobili také folklorno divadelné predstavenie Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme. A vlastne je to prvý taký scenický program na Slovensku.

вторим емитуеме снимки со наши фестивалов и радиодрами. На 6 одни рано почина наша порядна ранша програма. Екипа Хтора Буланјашка з вами, жичи вам пријемни дзень.

Колко крат сада отрънуть пупавам то крехке до чожди фукаме. Keď šťastne pristaneme na tráve. Nakoľkokrát sa dá zlomiť tá púpava, tak, že bude stále.

Драги аскултатори, редактуара емисиони Галина Мазич, редакторул музикал Владимир Самарджич и маестро де сунете Драган Вујанович, ве дореско сеара плакуте ин континуаре. Пе курент!

Јулидене, театра, Руского народного Петро Ризнич, дядя и театрального живота вообще. Витајци на промоцији книжки Јурија Латјака «Пейзешат роки Руского народного театра Петро Ризнич, дядя». Снимки, кои се перевизели, у ствари, остатни сегмент представи, кои сме пред пейцома роками порихтали, чија премиера була пред пейцома роками под назву «Енигма дядя». То представа, која мала за циљ на одезени способ одлужит ше тому човекови, але пробуваз и розоткрит добру част живота и работи Петра Ризнича дяди, и сточасно охабит таки швид, же би з него могли черпат и будуци генерацији. Защото представуше случал еден барс интересантни феномен, а ја прешречени до того, же дядјов дух бул над нами. Бо пар роки пред тим театр бул вероятно пред самим гашењом или пред распадовањем. Де по едни старши особи, ту мези нима и Лизи ми е мила, приходзели до театру да скелю раз, прето же да скелю роки пред тим довајени нашого театра по одходзели за навше. Престала дзека за работу, лјузе веци немали надију же вопше руски народни театр обстане, а жито ти хтори отпутовали приходзели у мне, мал су зима глуби до сватки по тих питања. На тим проекту «Енигма дядја» ше знова позбирали една нова генерација лјузох и на тей представи ше нам удало злучиц шитских тих, кои по теди ношели театр на своих плецов, лјузов штредни генерацији и млади креативни особи, кои направили едну праву експлозију креативности и енергији, кои теди било видно на теј представи. Ја то цалком љубоморно и цалком себично прешвечени и тримам як jedno od svojih najvekših uspihov u svojej profesijnej karijeri. Pretože od tedy po nješkajši cen, zazišće se pojednjima projektami, ktori sme napravili, zaključilo za svoj to ostatnju predstavu, ktorja bi ozena nedavno tu na tim liniju, teraz sam hediboko prešrečeni, že teatr ma budućnost, že še ljudi 34 roki, še ne mušime bat za teatr, i že nikto то год ще буде намалец, то театр не озем за гашит. Источасно, за тото представу, була пренована як коруна тей рочници и книжка 50 роки Руского народного театру Петра Ризнича Юрия Латяка, которая не вишла. Рукопис був порихтани, придати на час. Юра Латяк покончил свою роботу цалком совісно и цалком до конца. Але книжка не вишла. Кад би вам книжка вечер прешедувало шитских причинок, преца она не вишла, мушал би видац бар зверо на зберново жолчу за себе и за угрубима книжка. Ши вечер, а книжка вечер причина за радост. А книжка запиѓаша ту рочницу 21. року, така може бути могла вести. Може бути аж и така, але така не було шанси, що би вийшла. А вець у себе надумав, що може бути і лєпше причекати, вигурати тото теді кетходно, прето, що сам нєшка вечер, як це сам цілий час був пришечений, що тата книжка мати

0: слушате ноцну програму Радио Ново Саду на руским јазику на фреквенцијох 92, 100 и 107,1 мегаherci.
1: Почитувани слухаче, нешка буземе емитовац час концерта Хорох, хтори отримани у велики сали културно-просвитного друштва Карпати у Вербаше. На седмим хорским фестивалу Карпати, численим нашчивителем ще представи